0: «Мой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка ретро-автомобилей и фестиваль РКИМ. Как провести выходные? В полдень воскресенья стартует фестиваль «Машина времени». Программа начнется с ретро-автопробега и велопрогулки по городу. А дальше действие переместится на Театральную площадь. На ней можно будет увидеть более 150 машин. От ретро-автомобилей и мотоциклов до военной техники, тракторов, велосипедов, машинок на педалях и даже педального коня. Кроме того, гостей фестиваля ждут концерт, интерактивы от исторических клубов и показ мод в стиле разных эпох, без возрастных ограничений. На протяжении выходных в заповеднике РКИМ пройдет фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов РКИМ, комментирует директор музея Юрий Макуров.
2: Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. Хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос». Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники». Это наши большие друзья из Магнитогорска. Будет театр «Скоробей». Ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой наши гости, те, кто активно занимается этнографией и фольклором, представят свои номера. А для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономических направленности и направленности, связанные с костюмами.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А с вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествия объединяют регионы и демонстрируют богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания — залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?
3: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: А потом, вот они замолчат. Почему?
3: Смотрите, в чем вообще пение птицы. Его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: То есть только самец красиво
3: это
0: поет?
3: Это самец, да. Почти всегда у птиц поют только самцы. И он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена, через пару-тройку недель они вместе построили гнездо. Самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала. Если
0: и
3: он будет петь...
0: И закончились.
3: Да, все,
0: на
3: хватит.
0: Все.
1: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся, кто еще красиво поет.
3: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов, и они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на яйцах за гнездами. Это, наверное, второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
0: Передразнивают.
3: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
0: Так.
3: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов, к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями. Иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил. Они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
1: Челябинск пешком.
0: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
3: Угу, хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
0: Они
3: там...
0: это понимают, да? Подсознательно чувствуют?
3: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия. Еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать-пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
0: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
3: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь Варакушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
0: А сколько птички в среднем живут?
3: От размера зависит вообще. Вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет. Но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке, это самка альбатроса по кличке Виздом. Она где-то в северных морях гнездится. Ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
1: Челябинск пешком.
0: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли у нас есть в районе Каштака, да? Где-то они там гнездятся.
3: Цапли — обычный вид.
0: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
3: Да, да.
0: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
3: А, есть у нас, например, заказник Дангузлы, не так далеко от Челябинска, под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов. И если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
0: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Челябинск пешком.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на радіо 100.
1: Страна городов, русский Стоунхендж, место силы, Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник Аркаим активно принимает гостей с мая по сентябрь. С 12 по 14 июня пройдет областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов. И в этом году он пройдет под девизом «Связь времен, связь народов». В гостях студии «Радио 100» директор музея Аркаим Юрий Макуров. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аркаим – это не просто площадка, это уникальный археологический памятник. Как вы считаете, каково значение проведения этнофестиваля именно на этом месте, на месте городов?
2: Музей-заповедник Аркаим, он предлагает нашим посетителям не только знания по эпохе бронзы, к которым, собственно, страна городов и относится, но и по всем другим культурным пластам Южного Урала. Вот знаете, когда Геннадий Борисович Данович еще создавал заповедник, его концепцией было показывать не только страну городов, но и, допустим, ранний Железный век, эпоху Средневековья и новое время тоже Южного Урала, которое связано, безусловно, там, с казачеством в первую очередь. И поэтому, имея на Аркаиме такую богатую площадку с музеем, с реконструкциями археологическими, с подлинными объектами, это вот у нас мельница уникальная, последняя на Южном Урале, и дом и усадьба оренбургского казака, вот именно на базе вот этих подлинных объектов наши мероприятия проходят. Мне кажется, именно это в первую очередь отличает фестивали на Аркаиме, то, что они проходят на вот таких аутентичных подлинных площадках.
1: Ежегодно праздник объединяет более 5000 зрителей, и это уже 19-й по счету фестиваль. Чем в этом году планируете удивлять?
2: У нас будет очень насыщенная программа, она пройдет с 12 по 14 число. Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. У нас вот, допустим, таким хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос», который известен сейчас уже на всю Россию. Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники», это наши большие друзья из Магнитогорска, будет театр «Скоробей», ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой, значит, наши гости, наши участники фестиваля, те, кто активно занимается этнографией и фольклором, представят свои номера. То есть все это можно будет посмотреть, послушать, ну а для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономической направленности, и направленности, связанные с костюмами. В общем, программа очень насыщена, и мне кажется, что она подойдет абсолютно всей аудитории, всем будет интересно, я уверен.
1: Вы сказали про хедлайнера, да, и вот мы находимся на музыкальной радиостанции, и, конечно, хочется опять погрузиться в музыку, как сердце любого фестиваля. Как вы вообще находите вот эти новые имена, и что объединяет этих исполнителей, или что должно объединять исполнителей?
2: Фестиваль у нас все-таки фольклорно-этнографический, поэтому главный критерий – это, конечно, такая, скажем, этничность исполнителей. Мы берем программу те коллективы, которые в первую очередь, конечно, ориентированы на народные песни, на то, что традиционно исполняется и русским населением, и башкирским, и татарским населением. У нас же вот Урал такая многоэтничная территория, да? И, конечно, мы каждый год стараемся отбирать самые лучшие коллективы, которые именно, скажем так, в этнической направленности наиболее хорошо продвигаются. Но тут еще есть такой нюанс, что некоторых исполнителей нам приходится ждать, да? Вот, потому что у всех хороших исполнителей довольно такая плотная, насыщенная программа. Ну и вот, например, тот же «Аксиос» на третий год нам только удалось их к себе позвать, потому что коллектив очень известный уже, и у них, конечно, расписано все очень надолго.
1: То есть можно поздравить зрителей, посетителей с этим вот победным ожиданием.
2: Да, мы сами очень ждем, сами хотим послушать.
1: Помимо музыки, какие активности помогают гостям лучше понять и погрузиться вот в эту этническую культуру, почувствовать эту связь времен, связь народов?
2: Несколько моментов. Первый момент – это сама территория музея-заповедника нам помогает погрузиться в прошлое, потому что, еще раз повторюсь, что это те объекты, которые у нас есть, это мельница и дом-усадьба оренбургского казака. Это такое, как бы, естественная такая авансцена всех наших событий. Потом, конечно, помимо музыкальной программы, у нас очень много разных мастер-классов будет. Это будет создание маски из глины, это плетение поясов, это мастер-классы мастер-классы по вязанию иглой. Одной иглой будет такой мастер-класс довольно интересный. Потом, конечно, уральская гастрономия. Сейчас очень активно продвигается уральская кухня. И вот у нас будет, например, чайная дегустация на фестивале. Будет гастропогружение с таким интересным названием «Хрен редьки не слаще». Это про традиционные напитки, которые, значит, на Южном Урале, значит, в 19-м, начале 20 века пили наши пращуры, да, сделанные из таких растений, которые вроде как пищу-то не очень употребляют, но, тем не менее, такая вот интересная вещь. Будут у нас еще спектакли, киносеансы. Мне кажется, у нас вот опубликована уже программа, на самом деле, несколько дней, как, и я думаю, что нашим гостям нужно просто открыть программу и посмотреть, какие события им будут наиболее интересны, потому что некоторые активности будут идти параллельно, допустим, концертная программа и мастер-классы. Все время работы фестиваля будет ярмарка мастеров работать, и 12 и 13 числа можно будет посмотреть, что вообще наши уральские мастера делают, ну и, конечно, привезти с собой какие-то памятные интересные сувениры. Поэтому самое главное нашим посетителям изучить программу и составить для себя какое-то расписание по площадкам.
1: Совершенно верно. Подготовиться основательно, чтобы ничего не пропустить. В следующем году будет юбилейный год, и хочется немножко заглянуть в будущее, узнать планы.
2: Юбилейный год, он будет и у фестиваля, это будет 20-й фестиваль, но не менее важно, что юбилейный год будет и у Аркаима, как у археологического открытия. 40-летие открытия поселения Аркаим, ну и, собственно, с этого открытия началась вся история нашего музея-заповедника. Конечно, мы будем готовить на следующий сезон какую-то такую особую программу. Возможно, это будет уклон в театральную сферу. Это то, что очень сильно пользуется спросом у наших посетителей. А на следующий год, я думаю, обязательно мы чем-нибудь хорошим удивим наших гостей.
1: Юрий Сергеевич, давайте пригласим слушателей Радио 100 на фестиваль.
2: Уважаемые слушатели, я с большим удовольствием приглашаю вас на Аркаим. 12 июня приезжайте к нам в гости. Погрузитесь в атмосферу подлинной этничности, аутентичности и обязательно посетите все наши площадки. Я уверяю, вас будет очень интересно и для взрослых, и для детей. Приезжайте.
1: Каждый год фестиваль – это настоящее событие, яркий, зрелищный. Он надолго запоминается и участникам, и зрителям. Благодарю вас за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор музея «Аркаим» Юрий Макуров. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на Радио 100.

0: know I've still got a lot of fire left in me.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
3: «Радио 100». «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка ретро-автомобилей и фестиваль РКИМ. Как провести выходные? В полдень воскресенья стартует фестиваль «Машина времени». Программа начнется с ретро-автопробега и велопрогулки по городу. А дальше действие переместится на Театральную площадь. На ней можно будет увидеть более 150 машин. От ретро-автомобилей и мотоциклов до военной техники, тракторов, велосипедов, машинок на педалях и даже педального коня. Кроме того, гостей фестиваля ждут концерт, интерактивы от исторических клубов и показ мод в стиле разных эпох, без возрастных ограничений. На протяжении выходных в заповеднике РКИМ пройдет фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов РКИМ, комментирует директор музея Юрий Макуров.
2: Основная программа у нас будет 13 июня, и 12 и 13 у нас будут и мастер-классы, и концерты, и театр. Будут очень интересные гости. Хедлайнером нашего мероприятия можно назвать мужской архиерейский хор «Аксиос». Будет концерт ансамбля казачьей песни «Станичники». Это наши большие друзья из Магнитогорска. Будет театр «Скоробей». Ну и, конечно, будет аутентичная конкурсная программа, в которой наши гости, те, кто активно занимается этнографией и фольклором, представят свои номера. А для аудитории такой больше семейной есть еще целая серия мастер-классов и гастрономических направленности и направленности, связанные с костюмами.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А с вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже слышите стук колес? Театральный поезд вот-вот прибудет в Челябинск. Театральные коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени заполнят сцены города драмой, музыкой и смехом. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В концертном зале имени Прокофьева прозвучат песни военных лет в исполнении Курганской филармонии. Нежная и суровая история на всю оставшуюся жизнь. В театре драмы на малой сцене развернется исповедь «Я буду жить». 5 раненых мужчин пытаются вернуть себя к жизни через тишину и цирковой фокус. На большой – музыкальная комедия «Донские рассказы» о женской независимости и казачьем юморе. Финальным аккордом станет монодрама Крейцерова «Соната» по Толстому. Исповедь – полное безумие надрыва и правды о любви. А днем 16 июня в Доме общественного собрания пройдет лекция об истории Союза театральных деятелей России с участием делегации из Тюмени. Приходите слушать, смотреть и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театр не знает границ. 16 и 17 июня театральный поезд прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы устроить праздник. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. А уже в ночь на 18 июня состав отправится дальше, в Екатеринбург. И вместе с ним поедут челябинские артисты из театра драмы, театра кукол и «Скоробея». Им предстоит выступить в Екатеринбурге и Перми. Два поезда проедут через 43 города страны по двум маршрутам – Владивосток-Москва и Севастополь-Москва. Кульминацией станет встреча двух составов на Киевском вокзале.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Ровно неделю назад к нам в гости приходил Георгий Кравченко, орнитолог, который проводит экскурсии у нас в Челябинске, знакомит всех желающих с обитателями пернатыми, которые живут у нас в городе. Сегодня мы продолжим и об этих самых обитателях поговорим уже подробнее. Георгий, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Челябинск пешком.
0: Давайте с самых звонких, с самых красиво поющих начнем. Вот какой-нибудь своеобразный рейтинг птиц, которые у нас живут, которые поют красивее всех.
3: В этом рейтинге на первом месте будет соловей, общепризнанный самый классный певец. Соловьи у нас водятся в парках, если их особо сильно не стараются благоустроить. То есть соловей — это такая птичка, у которой место обитания – залежи каких-то упавших веток, трава, крапива. Вот соловьи обитают в таких местах.
0: Внизу?
3: Да, то есть они наземно гнездящиеся птицы, им нужно, чтобы темно было, еще какие-нибудь шипы росли, чтобы туда не лезли хищники.
0: А поют они уже на деревьях?
3: Поют из кустов обычно, их не видно, как правило.
0: А потом, вот они замолчат. Почему?
3: Смотрите, в чем вообще пение птицы. Его смысл в том, что самец привлекает таким образом самку.
0: То есть только самец красиво поет.
3: Самец, да, почти всегда у птиц поют только самцы. И он еще других самцов как бы прогоняет со своей территории. Поскольку самка уже привлечена, через пару-тройку недель они вместе построили гнездо. Самку он посадил на яйца, да, чтобы она насиживала. Если он будет петь...
0: Песни закончились.
3: Да, все, хватит.
0: Все.
1: Челябинск пешком.
0: Хорошо, давайте дальше по нашему топу пройдемся. Кто еще красиво поет?
3: Вот Варакушка, один из наших любимых, скажем так, певцов. И они вот уже замолчали. Эта птица не только красиво поет, но он еще и красивый на внешний вид. Это такой, вообще-то, родственник соловья с ярко-синей грудью и оранжевым пятнышком, мы его называем, звездой. То есть синяя грудь с красной звездой посередине, как Супермен получается. Любимец всех экскурсантов, но вот, к сожалению, все, они замолчали. Уже сидят на яйцах за гнездами. Это, наверное, второе место я поставлю. А дальше пошли всякие наши вот эти МСП, маленькие серенькие птички, камышовки обязательно. Камышовки поют обычно фрагментами песен других птиц. То есть они...
0: Передразнивают.
3: Они, да, это называется пересмешничество у птиц. Mm-hmm. Нельзя не упомянуть скворца.
0: Так.
3: То есть это любимец всех садоводов. Скворечники развешивали не зря. Он тоже пересмешник. Но почему я его сразу, да, не включил в рейтинг? Потому что я их не так часто вижу. Это все-таки птица, ну, не городская. Они обычно где-то на окраинах городов, к полям. Есть такой вид птицы – зяблик. Латинское название – фрингилла, что значит «холостяк». А, кстати, русское название «зяблик» взялось из того, что они прилетают в зябкую погоду. Вот в апреле они прилетают, самцы, начинают очень активно петь. И 3 недели они тут проводят без самок. Вот поэтому так их и назвали, что холостяки. Они за это время делят территорию своими песнями. Иногда они еще и когти в ход пускают, то есть дерутся. Потом уже самки прилетают, участок гнездовой уже у самца есть, все, он его застолбил. Они начинают строить вместе гнездо, и все, там уже начинается семейная жизнь.
1: Челябинск пешком.
0: Недавно буквально кто-то из моих знакомых задал вопрос, полушуточный, а вот птицы, которые улетают в теплые страны, зачем они возвращаются, если и там хорошо?
3: Угу, хороший вопрос. Ну, смотрите, если бы все улетели туда и предпочли бы там остаться, там бы слишком было плотно по птицам, да, и корма бы на всех не хватило, и мест.
0: Они это понимают, да? Подсознательно чувствуют?
3: Видимо, чувствуют. У птиц есть такое явление у некоторых видов, как хоминг, то есть тяга к местам, где они родились. Не все птицы хомингом обладают, некоторые просто кочуют каждый раз, выбирая место для гнездования по наличию корма. И, например, вот если взять какой-нибудь крайний север, там, где уже полярный день, да, с точки зрения человека просто жуть какая-то, там комары, мошка, а для птиц же это просто край изобилия еды, как в супермаркете, то есть насекомых полным-полно, световой день длиннющий. То есть птенцов можно пичкать насекомыми, они на протеиновом корме растут очень быстро.
0: А птицы кочуют в одни и те же места каждый год?
3: Некоторые птицы, если их окольцевать, если вот по нашему городскому бору пройтись, я знаю, что вот за 4 года ведения экскурсии в этом кусте, например, должен петь Варакушка, в этом и в этом. 5-й год уже пошел, хожу и убеждаюсь. Если бы они были окольцованы, я уверен, что это прямо те же самые птицы, те же самые пары.
0: А сколько птички в среднем живут?
3: От размера зависит вообще. Вот средняя продолжительность жизни всех вот этих наших мелких птиц, типа синицы и воробья, и соразмерных с ними, это около 2-3 лет. Но это среднее, надо понимать. Если его держать, например, дома в идеальных условиях и кормить, то он может и 15-12 лет прожить. Самая старая птица, известная науке, это самка альбатроса по кличке Виздом. Она где-то в северных морях гнездится. Ученые ее окольцевали в детстве на гнезде и следят за ней. Ей 70 с чем-то лет, и она до сих пор гнездится. Последнее упоминание, которое я видел о ней, было датировано 23-м годом, по-моему.
1: Челябинск пешком.
0: Георгий, еще один вопрос, пока у нас есть с вами эфирное время. Я слышала о том, что цапли у нас есть в районе Каштака, да? Где-то они там гнездятся.
3: Цапли — обычный вид.
0: Если я не вру, но это большие, красивые птицы.
3: Да, да.
0: Вот если хочется чего-то зрелищного людям, да, ну прям что-то вот такое, которое мы не видим каждый день, куда податься?
3: Есть у нас, например, заказник Дангузлы, не так далеко от Челябинска, под Копейском. Там можно вот увидеть много разных интересных видов. И если знать места, то бонусом для вас может оказаться встреча с кудрявым пеликаном. То есть у нас в области реально есть гнездовая колония кудрявых пеликанов, то они летают с болота Дангузлы до озера Курлады. Нужно знать, просто если ты приедешь туда, это болото, заросшее тростником, ты там ничего не увидишь. То есть нужно брать с собой гида. Нужно брать с собой, да.
0: Хорошо, вот мы и подошли к главному. Во-первых, вам спасибо большое за интересный рассказ. Во-вторых, друзья, вы уже понимаете, что Георгий водит экскурсии. Вы можете его найти в социальных сетях легко, Георгий Кравченко, и вместе с ним исследовать вот этот вот пернатый мир в нашем городе Челябинске. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Челябинск пешком.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. 100 FM.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В мае два театральных состава отправились в большое путешествие по маршрутам Владивосток-Москва и Севастополь-Москва, запустив всероссийский проект «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Путешествие объединяет регионы и демонстрирует богатство театрального искусства страны. 16 июня театральный поезд прибудет в Челябинск. Он привезет коллективы из Кургана, Шадринска, Тобольска, Тюмени. Челябинский ЖД вокзал станет главной площадкой фестиваля. Здесь и спектакли, и выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей, и удивительные мастер-классы по песочной живописи. Кроме того, южноуральцев ждут спектакли разных жанров, которые покажут на крупнейших сценах города.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 16 июня на вокзал Челябинска прибывает театральный поезд с творческими коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы превратить перроны в живую сцену. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Главной площадкой станет сам ЖД-вокзал. Здесь будут представлены спектакли и выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, и мастер-классы по песочной живописи от детского театра «Песка и теней» «Скоробей». Новый художественный театр покажет поэтический спектакль о Сергее Есенине. Через стихи о родине и любви артист проведет зрителя по судьбе поэта, раскрывая глубину и силу его дара. А вечером театр кукол имени Вольховского устроит уличное волшебство «Куклы в городе Че» на сцене летнего театра в парке Гагарина. Дымовые эффекты, барабаны, ходули и огромные куклы превратят городское пространство в завораживающее представление. Приходите для того, чтобы удивляться, смеяться и верить в чудо.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Театральный поезд уже на следующей неделе прибывает в Челябинск с коллективами из Кургана, Шадринска, Тобольска и Тюмени, чтобы подарить детям и взрослым лучшие постановки. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В Театре кукол имени Вольховского покажут теплую историю дружбы «Умка». Моноспектакль про оборону Мюнхгаузена с видео, анимацией и театром теней, а также трогательный «Туман» о маленьком ежике. В Театре драмы имени Наума Орлова покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Итальянские приключения под зажигательные диско-аранжировки легендарных хитов. Все эти истории о дружбе, приключениях и чудесах оживут 16 и 17 июня. Приходите всей семьей, чтобы вместе посмеяться, помечтать и вновь поверить в волшебство. Театральный поезд уже стучит колесами. Не пропустите свой вагон.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

Summertime на радио 100.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

100. Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.